Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийский район, Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
4: Спасибо, что вы, амикус, репренда. Мы дико на кассе это фантастичный.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, Хутор-Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьино Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем отличное утро. Сегодня экватор этой рабочей недели. Среда, 6 мая на календаре. Что можно сказать? День по-всякому отличный. Ну, во-первых, для нас, для ведущих радио, для всех работников радио, это как ожидание праздника, потому что завтра день радио. Для тех, кто просто ходит на работу с понедельника по пятницу, сегодня самая серединка трудовой недели, когда уже все задачи практически выполнены, и уже по инерции заканчиваем все дела, чтобы встречать те самые четверг и пятницу. Ну и, конечно же, для кого-то среда — это маленькая пятница. Тоже мы вас с этим поздравляем. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Давай в среду сделаем рубрику, которая называется «Что у тебя было на завтрак, Маша?» Что у тебя было сегодня на завтрак? Вспомни.
3: У меня на завтрак, у меня был йогурт с протеиновой кашей.
2: А, мы, да, я напоминаю, что у Маши...
3: Специальное питание.
2: Как бы так сказать, да, специальное питание, потому что, ну, как бы так... Просто Маша ходила к врачам.
3: Да.
2: И врачи сказали, вам нужно специальное питание.
3: Да. Так вот и так сказали.
2: Я тоже, кстати, недавно сходил к врачам, жена меня заставила сдать все анализы. Те, чекап, которые можно, да, сделал чекап, но сказали, все ок.
3: Нормально, иди работай
2: беги
3: дальше.
2: Беги полумарафон, да. Я говорю, ну ладно, спасибо. А как у вас дела, друзья? Надеюсь, что все хорошо. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня, как всегда, в среду мы едем путешествовать в какой-то интересный город. Поедем, полетим. Кстати, очень популярный одно из самых популярных туристических направлений. Очень древнее. Обязательно покурьезим, узнаем, как там звезды поживают, что они делают. Ну и наши любимые игры, праздники, события. Все это впереди. А еще гороскоп забыл, совсем тоже будет.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века – тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил тоннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
1: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
0: А в этот день события, ставшие историей. 104 FM.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: И во вторник, и в среду, и в четверг, и в любой день недели в утреннем шоу «Активация» есть рубрика, которая называется «Зацепила». И тут мы рассказываем вам новости, которые нас зацепили. Это, знаете, необычные новости, там, что построили новый торговый центр где-нибудь или что-то такое. Это про людей, которые попадают в странненькие ситуации. Иногда они этого даже не хотели, не знали, не думали. А тут раз, может, кто-то в лотерею выиграл сегодня?
2: Сегодня в лотерею выиграли все жители Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да, представляете, сборная Кюрасао по футболу, вообще никто не знает, где Кюрасао находится, а еще оказывается у них
1: это
2: есть сборная.
1: Это в Японии же?
2: Нет, это не в Японии. Это такая какой-то, это какой-то
1: это
2: остров.
1: Это же ликер вообще.
2: Да нет. Короче говоря, Маша, пока изучает, где находится Кюрасао, я расскажу, что впервые в истории Кюрасао...
1: Это государственное образование, расположенное на юге Карибского моря, вблизи берегов Венесуэлы.
2: Вот. Короче говоря, то есть это ближе к Южной Америке. Соответственно, Маша, сборная Кюрасао впервые поедет на чемпионат мира по футболу, представляешь? И, между прочим, тренирует команду бывший наставник сборной России Дик Адвокат. Значит, теперь на чемпионате мира будут не только вот всем известные страны по футболу, но и, допустим, Кюрасао, Панама, Гаити. Представляешь?
1: Ну, почему нет? Когда-то вообще не было...
2: Ну, это, понимаешь, вот никаких команд. Посмотри, Кюрасао, сколько там жителей? Там как в обычном городе, в среднем городе, живет людей? И представляешь, у них вся...
1: По-моему, население на 24-й год...
2: Сколько?
1: 160 тысяч человек.
2: 160
1: примерно,
2: тысяч?
1: Даже поменьше. 160
2: прикинь,
1: тысяч человек.
2: И вот они вот сейчас... Это, как помнишь, была по футболу сборная Исландии? Когда они там даже какой-то матч выиграли, потом приехали, там просто вся страна их встречала. Вся вышла Исландия и встречала их. И в Исландии, сборная Исландии по футболу были не только футболисты профессиональные, там был врач, пожарный, то есть они после работы приходили, играли в футбол. В Кюрасао примерно та же самая ситуация, то есть люди такие из народа, и вот это как, знаешь, как в космос полететь. А вот теперь будем болеть за сборную Кюрасао.
1: Ну да, знаешь, просто
2: на чемпионате мира он будет да, в США, в Канаде, Мексике. И у меня теперь точно уже вот есть мой фаворит. Сборная Кюрасао. Ребята, болеем за эту команду. Болеем за хорошую, классную футбольную игру. Ну и, конечно же, продолжаем просыпаться.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: FM 104.
1: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: рекламой займемся мы.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Всем доброе утро! Сегодня среда. Сегодня 6 мая, и с удовольствием прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы, Сергей Рыжков и Маша Малинина, будем поздравлять именинников, которые 6 мая взяли и родились. Вот представляете, вот не гадали, а родились 6.05.2026. Кого сегодня будем поздравлять? Ну, во-первых, тех, кто появился на свет, наших любимых слушателей, а во-вторых, про известных людей надо тоже поговорить.
1: Да, вам повезло вообще сегодняшним именинникам, потому что с вами в один день родились такие прям глыбы, знаете, например, Зигмунд Фрейд. Прикиньте, вау. В 1856 году он родился, врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа. Ну и вообще все знают эту картинку, где он с сигарой стоит такой и смотрит на вас строго очень и говорит: «Я все вижу тебя насквозь».
0: Ладно, сегодня юбилей, 65. Угу. Мужчина-ягодка опять. У Джорджа Клуни, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, муж молодой. В общем, все у него хорошо. Джорджа Клуни поздравляем с днем рождения.
1: А еще в этот день родился Орсон Уэллс. В 1915 году это американский кинорежиссер, актер, сценарист, обладатель двух Оскаров, многих других наград. Вообще человек был лично такая незаурядная. Есть про него кино. Если любите фильмы про таких людей, которые смело идут к своей цели, ничего не боятся, все препятствия им по колено, вот посмотрите обязательно.
0: Кстати, про этого человека фильм тоже надо снять, потому что это очень известный советский, российский певец, композитор, музыкальный продюсер, режиссер, актер и, кстати, танцовщик. Неплохо. Ахой. Максим Фадеев сегодня отмечает свой день рождения. Поздравляем Максима с днем рождения.
1: Так, в 1922 году в этот день родился актер театра и кино, многими любимый Владимир Этуш, тот самый, три магнитофона отечественные. Куртка замшевая, три, театральный педагог и, конечно же, народный артист СССР.
0: Ну и на всякий случай, а то, знаете ли, кей-поперы сейчас расстроятся, что мы не поздравляем южнокорейского певца, актера, участника хип-хоп-группы EXO. Правильно? EXO. Пён Бэкхён.
1: Просто
0: вот Маша даже знает.
1: Нет, я не знаю.
0: Знаешь, да. Все поздравили, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
3: Прогноз погоды на FM 104.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдалина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Джили Манджаро. Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Geely Manjaro – это космос.
4: Официальный дилер Geely – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
5: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
6: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
7: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
9: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
10: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: может быть лучшим, друзья,
1: чем
0: каждую среду с утра собирать чемодан и отправляться в аэропорт, чтобы посетить какое-нибудь новое место, новый город или новую страну, погреться на теплом солнышке или замерзнуть в каких-нибудь непонятных холодных местах, но зато увидеть этот мир такой большой, такой огромный, такой разнообразный. Вот сегодня среда, если кто забыл, и мы, конечно же, отправляемся в путешествие.
1: Мы едем путешествовать.
0: Едем,
1: кстати, знаешь, у меня вот дочь каждый день мне говорит...
0: Спрашивает, когда мы поедем путешествовать.
1: Когда поедем на море. Она уже все продумала, что будет спать в самолете.
0: Она уже...
1: Да.
0: Потому что... Ты купил ей, кстати, такой, знаешь, рекламирует надувной такой кубик под нож.
1: У меня был уже, я его отдал. Я его отдал в аэропорту. Случайно его взял вместо подушки для сна. Вот, и отдали мы с женой в аэропорту, когда вдвоем летали отдыхать, отдали женщине с ребенком, потому что все, у меня дочери уже не нужен кубик, она уже говорит, я сама буду, вообще все, все мне рассказывает. Ну ладно, ребят, сейчас мы в путешествие отправляемся, сегодня мы едем в Египет, сегодня мы едем в замечательный город, столица этого африканского государства, кстати, это Каир. Столица, крупнейший город Египта, крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки после Лагос, Лагоса и Киншас. Надеюсь, правильно. Итак.
0: Если вы думаете, что там кроме пирамид нечего смотреть, то...
1: А пирамиды в Каире? Я там не был, не знаю.
0: То мы сейчас вам расскажем, что же еще можно там посмотреть.
1: Да, пирамиды там есть. Что еще можно? Все пирамиды, которые есть сегодня в Каире. Маша, рассказывай, что там интересного. Ну и Гиза рядом.
0: Ну, понятно, что большой Сфинкс, самые известные пирамиды, это все в Каире, но, между прочим, там еще есть очень классное место. По словам тех, кто был в этом музее, египетский музей в Каире, это самое потрясающее место, невероятное. Я, наслушавшись рассказов, заходила, и у меня делала виртуальный тур по этому музею. Это вообще одно из наиболее интересных мест. Он расположенный на площади Тахрир, и здесь собрано просто огромное количество египетских древностей, представляющих большой интерес. Там можно посмотреть мумии, там можно посмотреть все саркофаги, то есть один в другом, да, вот эти матрешки. Экспонатов очень много, более 150 тысяч, как и, собственно, Эрмитаж за один день осилить. Ну, скорее всего, не по

0: получится, но можно постараться и посмотреть как можно больше.
1: А, все мы знаем, что, ну, понятно, что близость пустыни определяет, что в Каире, как и в большей части Египта, много, собственно, песка, много пыли, тени очень мало. И вот в 2005 году в Каире открыли парк, который называется Аль-Азхар. Mm-hmm. А, вход хоть и платный, но все туда идут, потому что там огромное количество деревьев, огромное количество пальм, огромное количество лавочек. Это, кстати, не характерно для египетских городов. Посидеть негде. И, собственно...
0: сидеть-то жарится.
1: Да, и парк расположен на возвышенности. Оттуда можно посмотреть всякие разные достопримечательности. Мечети можно посмотреть, там пирамиды можно посмотреть. Ну и, опять же, значит, к туристам там очень повышенное внимание. Потому что их очень мало в этом парке. Ну, кто пойдет просто в парк зеленый? Ну, зачем? Ведь есть другие места в Египте, там много местных. И вот все к туристам приветливы очень, очень, в общем, им рады. И вообще, да, это очень здорово отправиться в такой, знаешь, в зеленый оазис, парк Аль-Азхар.
0: А еще там есть рынок, который называется Хан-эль-Халили. Это рынок в Каире. И вообще-то, ну, кто был в Каире, все прекрасно знают, что пройти мимо просто невозможно. Там, конечно, все на туристов нацелено, да, но это очень колоритное место. Когда-то там находилось в X веке еще очень давно кладбище халифов из династии Фатимидов. Потом династия сменилась, и очередной эмир по имени Эль-Халили, он, в общем, распорядился все там убрать, а на месте мавзолея построить караван-сарай для пришедших в город торговых караванов. И потом там возвели еще несколько караванов-сараев, потом там их частично, в общем, были всякие изменения. Но по итогу это все превратилось в такой комплекс улиц, состоящий из маленьких магазинов. Ну, собственно, в любом туристическом городе, и европейском, и не очень, есть всегда улочки вот эти центральные,
1: конечно, конечно,
0: которые усыпаны магазинами, различными сувенирами.
1: Лапками.
0: Да, и классными-классными вещами. А тут еще... Это все происходит под невероятно красивыми высоченными сводами. Ну, просто...
1: Ну, вот, кстати, про высоту быстренько скажу, что в Каире находится знаменитая Каирская телебашня. Находится она в Каире на острове Гезира. Вот, 187 метров. Ее высота очень похожа на цветок лотоса. Корпус обтянули такой решеткой красивой. То есть можно добраться, посмотреть на то, что находится вообще во всем Каире. Ну и, собственно, еда. Еда. Известные блюда египетские – это кубеба. Это котлетки из булгура и риса, или риса с фаршем, луком и пряностями. Там много пряностей вообще в Египте. А следующее.
0: А где жара, там всегда пряностей много, потому что чтобы не портилось, наверное, или что?
1: Малахея. Зеленый вязкий суп из листьев мальвы. Не знаю,
0: почему?
1: Что такое.
0: Нет, малахит же тоже зеленый. Почему?
1: Ну, тоже зеленый. Малахея называется.
0: Да?
1: Также есть баба-гануш. Пюрешка из баклажанов, разбавленная восточными пряностями, тахини, лимона и чеснока. Махши, тушеные овощи. И самое интересное, десерт. В Каире за ним очереди стоят дикие. Вообще, это запеченный батат. То есть пополам режут сладкий картошель, да, потом упаковывают в бумагу. Также его, собственно, на шведских столах он есть. В общем, ребята, едьте. Мне, я очень хочу в Египет, потому что, во-первых, это уже другой континент, это Африка. То есть, понимаешь, вот живешь себе в Евразии, например, там, да, или там в Америке, и хочешь на другой континент попасть. Вот Египет, это прям доступная история, где все туризма.
0: Да, все для туризма. Я просто настолько боюсь оказаться где-то с детьми в месте, где непонятно, чем их кормить.
1: Ну, понятно,
0: поэтому
1: да.
0: У меня, знаешь, такой маршрут известный. Я одна могу поехать куда-то, где только завтрак или вообще нет никакой еды, где жарко, я буду питаться одними фруктами, мне будет норм. Но два огромных мужчины, которые будут говорить, я есть хочу, они меня пугают.
1: Слушай, я не боюсь египетской еды. Я был во всех странах Азии, в которых тоже только можно быть. Ел эту еду уличную. Даже лед, коктейль брал, который дают в барах. И все нормально у меня, так что я не боюсь. Но вот жена у меня там была в Египте, ей не понравилось.
0: Ну, там говорят, ни в коем случае нельзя из-под крана пить воду.
1: Естественно,
0: и тем более,
1: естественно.
0: И также водой из-под крана мыть овощи. И потому что
1: в общем, друзья, думаем о хорошем, путешествуем. Тем более, что скоро лето, время отпусков. Наверное, в Египте очень жарко, но в любом случае можно всегда туда съездить.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Играем «Верю, не верю». Наша любимая игра, где мы обмениваемся фактами. Угадал факт, балл получаешь. Не угадал, не получаешь. Я начинаю, Маша. На этой неделе у нас ничья пока что. Угу. Но есть еще шансы кому-то из нас вылезти вперед. Итак, про испанский язык поговорим.
0: Давай.
1: Веришь ты, что в испанском языке вопросительное предложение вот на бумаге сопровождается двумя вопросительными знаками?
0: Типа в начале и в конце?
1: Да, типа в начале и в конце.
0: Ну ладно.
1: Но это абсолютно верно. В начале он перевернут, там, да, виде, да, да, да. А это в конце, как вот примерно как в арабском языке, там тоже слева направо, и вот это все перевернуто. Ты молодец, 1-0 в твою пользу, факт от себя. Гарри Поттер, да?
0: Гарри Поттер.
1: Давайте, давайте.
0: Продолжается у нас, конечно же, Гарри Поттер. И так.
1: Что у тебя сегодня? Давай, чтобы я знал.
0: Веришь ли ты?
1: Что?
0: Что день рождения Северуса Снегга или Снейпа?
1: Ну да.
0: Тебе больше нравится?
1: Снегга.
0: 9 января.
1: Еще не знаю.
0: Ну,
1: пусть,
0: да, нет.
1: Ну, зима пусть будет.
0: Да.
1: Зима. О,
0: да.
1: Угадал.
0: Классно же, да.
1: Вот кто это придумал? Сама придумала, да?
0: Как это? Это
1: Роллинг.
0: Конечно. Автор есть.
1: Веришь ты, что испанский делит с итальянским звание самого быстро произносимого языка? Есть такой вот самый быстро произносимый язык испанский итальянский.
0: Я поняла. Да.
1: Неправильно, Маша.
0: Нет.
1: Потому что с японским он делит звание самого быстро произносимого языка.
0: Я хотела сказать, что не с итальянским, но мне казалось, что с португальским.
1: Ура, ура. Все, я победил сегодня.
0: Ну,
1: 2-1. Сегодня 2-1 на этой неделе. Учи испанский, вот, друзья.
0: О, ну, реально, есть песня, есть такая исполнительница испанская, Бебе.
1: Бебе, знаю, да.
0: Бебе, вы слушали ее песню?
1: Она очень медленная.
0: Это же... Кого медленно? Там у нее до такого доходит, там просто не...
1: Я
0: как специалист по скороговоркам, я не могу вообще представить, как это можно все произнести.
1: Ну ничего, произнесешь. Продолжай.
2: Утреннее шоу «Активация».
3: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В магазине Мегаспорт открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в Мегаспорт. Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробно всем организации акции, срок, как правило, ее проведения, размер скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
6: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
3: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
6: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
3: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В Барбаре вы почувствуете себя звездой.
8: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
2: Утреннее шоу «Активация».
6: Звездная пыль.
0: И тут, понимаете, звезды приходят и говорят, а что такое?
1: Что
0: где,
1: случилось?
0: Где звездные новости вообще? Вы о чем тут разговариваете? Какие вообще? Какой Гарри Поттер? Расскажите про нас.
1: Да, наши звезды, в общем, есть такой мужчина по имени Владимир Селиванов, «Реальные пацаны», КВН, «Город Пермь», ну, вот такой, знаешь, ассоциация. Значит, ну, понятно, он давно уже в Москве, у него жена, и тут красавица, дети, все круто, здорово. Он тут попал в светские хроники тем, что раздолбал машину, которая стоит 80 миллионов рублей. В общем, пришел он покупать себе автомобиль, тут же в автосалоне его узнали, говорят, смотрите, какие у нас еще машины есть. Вот, например, есть «Астон Мартин». Даже разрешили ему посидеть за рулем, как в детстве, знаешь, детям. О, сколько жмет, сколько жмет. Но в итоге
0: он порулил
1: он,
0: там.
1: Да, он порулил, он даже запустил машину. Кстати, правильно говорит, запустить. Не завести. Запустил автомобиль.
0: Ладно.
1: И
0: я все равно
1: зачем-то решил нажать на педаль. И какой-то там рычаг нажать. В итоге он включил задний ход.
0: КВНщик, одно слово.
1: Случайно нажал. Сдал, и случайно он сдал назад. Врезался в припаркованный «Мерседес», который тоже как бы не 3 копейки стоит. Автомобиль получил видимые повреждения, потому что все эти вот, знаешь, машины за миллионы, у них вот этот карбоновый там бампер, какая-нибудь карбоновая
0: пипулечка.
1: Пипулечка, она может стоить там десятки, сотни тысяч рублей. В общем, он бабахнулся. Ну и все, говорит, теперь буду у вас жить тут в автосалоне.
0: Пол мыть, знаете ли.
1: Но надеется, что по страховой это можно будет сделать, как-то договориться, может быть. Но я знаю, что вот эти все дорогие...
0: Ну погодите, а кому они, то есть, будут продавать автомобиль, который уже, что, битый и крашеный?
1: Битый и крашеный Астон Мартин. 80 миллионов рублей. Ну, типа, давайте скиньте хотя бы пару миллионов. Ну,
0: как раз... звали, Вовка?
1: Вован звали,
0: эх,
1: да?
0: Эх, Вовка. Ну,
1: зовут
0: такое?
1: Его Вова Селиванов. В общем, друзья, я вот всегда, когда, знаете, вот честно вам скажу, когда, например, у меня знакомые, друзья покупают себе, допустим, какое-то транспортное средство, неважно, это автомобиль, это может быть какая-нибудь лодка, это может быть мотоцикл, может быть, ну, что-то такое механическое. И мне говорят, хочешь прокатиться? Я, во-первых, говорю нет, потому что мало ли что-то не то нажмешь, или он резко стартанет, или еще вот не умею, не надо, вот не надо, правда?
0: Ну да.
1: Да, если хочешь там как-то вот, ну, произвести впечатление, ну сначала
0: видимо,
1: потренируйся
0: вован,
1: чуть-чуть
0: да.
1: Аккуратненько. Вот, а потом уже выделывайся. Это утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем классной среды, всем шикарного 6 мая. Ну, а мы пойдем готовиться ко Дню радио. Пока.
0: Пока.
8: FM 104. FM 104. Ритмы. Твоего города.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Савковская. Коротко о главном к этому часу. 5 человек погибли в результате атаки беспилотников в Крыму. Город-герой Новороссийск готовится отметить День Победы. Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придет долгожданное тепло.
1: В Крыму.
2: В результате удара беспилотников по Джанкою в Крыму погибли 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. На месте происшествия работают профильные службы, передает ТАСС.
1: В Новороссийске.
2: Администрация Новороссийска приглашает жителей и гостей города-героя ярко и активно отметить главный праздник страны – День Победы. 9 мая в 10 утра в Пионерской роще

0: Новое в погоде.
1: После холодных дней в Краснодарском крае, когда температуры опустились на 10 градусов ниже климатической нормы, ожидается потепление. По словам ученого, кандидата географических наук Юрия Ткаченко, с 10 мая погода на Кубани компенсирует те низкие показатели, что наблюдается сейчас. Столбики термометров будут держаться в диапазоне от плюс 18 до плюс 23 градусов, а временами днем до плюс 24 и 10-15 градусов выше нуля ночью. Однако солнце побалует жителей региона недолго. Придет новый циклон, а вместе с ним и дожди. Из-за того, что небо будет закрыто облаками, естественно, прогрев будет меньше почти. Поэтому как минимум до середины мая в регионе не будет чересчур жарких дней, пишут аргументы и факты Кубань.
0: На дорогах.
1: В завершении выпуска коротко о ситуации на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральная в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 9 часов.

0: здоровы!
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы!» У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет, даже при отличном самочувствии, стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу: Новороссийск, улица Сака, Иванцетти, 26. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: 104 FM.

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у нас. Подробности об организаторе акции, основах и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
2: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
4: Вы сейчас слышите этот ролик. А могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
5: 64-20-46. Код города 86-17.
4: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
6: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
7: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
8: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
9: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
6: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
10: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
4: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Трин-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест – особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindefisgras.ru. Трин-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлокомпоненты.

0: Конструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент

0: концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: FM.
1: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске. Склады переполнены. Островок безопасности может стать платным. Обновленная версия Tenet T4. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
0: Авторынок.
1: На складах автодилеров и дистрибьюторов России скопилось порядка 400 тысяч автомобилей. Об этом рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, отметив, что запасы авто практически не распродаются. С начала текущего года было продано чуть более 5 тысяч залежавшихся автомобилей. Также есть опасения, что в перспективе сток может начать расти, написал Целиков в своих социальных сетях. Норма для рынка – 350 тысяч автомобилей на складах. Затоваривание, когда спрос и предложение не совпадает, вредит всем. Дилеры теряют деньги из-за хранения лишних автомобилей и проблем с продажами, а производители сокращают выпуск. Покупатели получают меньше выбор новых моделей и рискуют столкнуться с подорожанием автомобилей в перспективе.
0: Светофор.
1: Многие автомобилисты воспринимают островки безопасности как некое ничье пространство, где можно безнаказанно переждать пробку или высадить пассажиров. Однако дорожные камеры научились фиксировать остановку на таких участках, не оставляя шансов на обжалование. То, что визуально кажется удобным карманом, на деле является запретной для стоянки зоной. И любая попытка превратить этот элемент дороги в паркинг оборачивается штрафом. Чтобы понимать логику инспектора, необходимо заглянуть в терминологию, где пункт 1.2 ПДД РФ четко определяет островок безопасности как конструктивный элемент для пешеходов, а не для машин. После реформы 2023 года в правилах закрепили прямой запрет на стоянку в этих зонах. Любое колесо, коснувшееся полосатой линии, де юре означает, что вы покинули пределы проезжей части там, где это запрещено. Современная трактовка закона не делает различий между короткой остановкой и полноценной стоянкой, так что наказание последует в обоих случаях. Единственным законным щитом против автоматических камер остается ситуация, когда машина замерла на островке из-за технической неисправности или из-за плохого самочувствия человека за рулем. Согласно пункту 7.1 правил дорожного движения, водитель обязан немедленно активировать аварийную световую сигнализацию и выставить знак остановки на положенном расстоянии. Без этих атрибутов любая попытка оправдать вынужденный простой в суде или при разборе жалобы будет обречена на провал.
0: Автоиндустрия.
1: Кроссовер Tenet T4 получит обновленную версию. Каковы же первые подробности? Младшая модель российской марки обзаведется удлиненной версией T4L. Новая модификация заметно превосходит оригинал по габаритам. Длина кузова выросла на 186 мм, высота почти на 50, а колесная база прибавила 40 мм. Эти изменения позволили увеличить запас места для пассажиров второго ряда, а объем багажника вырос на 135 литров. До 475 литров при поднятых сиденьях и до 1500 литров при сложенных. Кроме того, обновленный кроссовер T4L получит и иной внешний вид. Хромированные элементы вдоль оконной линии и объединенные задние фонари. Оснащается T4L стандартным турбированным двигателем объемом 1.5 литра, мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая пресс-селективная роботизированная коробка передач. Минимальный расход топлива на трассе составляет 6,5 литров на 100 километров. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, глупые боятся сотрудников ГАИ, а умные – банкиров. Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-0750. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
0: «Автомикс» на 104 FM.
2: «Коннект».
1: Всем привет.
3: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
4: Итак, мы снова с вами.
5: Добрый вечер, друзья.
6: В студии Андрей Антонов.
7: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
8: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
9: С вами Денис Денисенко.
5: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
1: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
8: Спасибо, что были с нами.
4: Всем чао, какао.
5: Всем пока-пока.
2: «Коннект». Присоединяйся.
1: Реклама.
10: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
11: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндолина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
12: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
13: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности, от классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
15: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
16: Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
17: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В Минтрансе России предложили расширить бесплатную парковку для многодетных семей. В Краснодарском крае начали выдавать карточки перед проездом по Крымскому мосту. В Новороссийск сегодня доставят огонь памяти.
1: Транспорт.
2: Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В настоящее время в основном такое право распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей многодетной семьи. Окончательное решение принимают региональные власти.
1: В Крыму.
2: В Краснодарском крае начали выдавать карточки перед проездом по Крымскому мосту. Их вручают водителям для определения типа досмотра транспортного средства. Сотрудник, исходя из автомобиля и перевозимого груза, указывает, какой способ досмотра необходимо пройти его владельцу. Далее определяется маршрут подъезда к досмотровым пунктам и выдается соответствующая карточка. Данная мера способствует ускорению прохождения досмотра. Отмечается, что аналогичная система действовала в пиковые часы и в предыдущие годы, передает РБК.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийск сегодня доставят огонь памяти. В преддверии Дня Победы в Александровском саду Москвы от вечного огня рота почетного караула зажгла несколько специальных ламп, которые доставят в города-герои города воинской славы и трудовой доблести. Частицы пламени также передадут ветеранам в российских регионах и участникам СВО на передовую. За 10 лет существования акция уже охватила 14 стран, став по-настоящему международной. С московских вокзалов, в том числе из белорусского, отправились поезда, которые повезли ценный груз. Одним из городов-героев, куда прибудет огонь памяти, станет Новороссийск. Активисты привезут лампы с частицами вечного огня на железнодорожную станцию Новороссийска сегодня в 12 часов 30 минут. Приглашаются все желающие принять участие в акции, сообщает пресс-служба администрации города-героя Новороссийска.
1: На дорогах.
2: И в завершении выпуска короткая ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральной в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Конникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 10.

0: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня в преддверии 81-й годовщины Великой Победы я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них новороссийскому морскому пароходству. Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллерии. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатации флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту, сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM «Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире.
0: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется, 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Новая

0: займемся мы.
1: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
2: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
3: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
4: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
2: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Неоферно. Застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.ком.рф.
6: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
7: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
8: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Полет. О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат, так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка призыв. «Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: FM 104.
1: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
0: Реклама.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По новости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А, в 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Пожароопасный сезон стартовал в 80 регионах России. В Туапсинском округе завершили уборку на 4 из 6 участков с нефтевыбросами. Под Новороссийском расцвело самое опасное растение Краснодарского края.
1: Новое в погоде.
2: На территории 80 регионов России начался пожароопасный сезон. Гражданам необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сухая и жаркая погода спровоцировала введение особого противопожарного режима в 39 субъектах страны. В этих зонах значительно возрастает вероятность возникновения возгораний в лесах. Сотрудники МЧС усилили контроль за соблюдением противопожарных норм. Ежедневно проводятся рейды с использованием беспилотников для выявления нарушителей и поджигателей.
1: Туапсе.
2: На 4 из 6 участков в Туапсинском округе, где после атак беспилотников нашли нефтяные пятна, завершили уборку. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, чисто в поселках Новомихайловске, Южная и Весна. В селе Небук сбор грунта завершили, но мешки еще вывозят. Сейчас основные работы идут в поселке Тюменске, где из-за трудного проезда мешки переправляют плавсредствами и в Ольгинке. Всего нашли 6 загрязненных зон длиной от 100 до 300 метров. Половину из них полностью очистили.
1: В Новороссийске.
2: Под Новороссийском расцвело самое опасное растение Краснодарского края. При контакте с кожей человека есть ясенец кавказский, наносит глубокие химические ожоги. Они очень долго не заживают, а после оставляют на теле темные пятна. Дело в том, что цветки содержат огромное количество эфирного масла. Запах этого растения обычно чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности. К нему ни в коем случае нельзя прикасаться и нюхать него. Особенно опасны именно цветы и коробочки с семенами. Даже воздух вокруг этого растения во время его цветения настолько насыщен эфиром, парами, что если поднести к нему огонь, то вспыхивает ярко-голубое пламя, которое самому ясеницу не угрожает. Именно за это ему и дали название «Неопалимая купина». Так что, отправляясь на прогулку по окрестностям города, будьте осторожны.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 30 рейсов. А в Новороссийск сегодня доставят огонь в памяти. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Радио 104 FM «Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. Радио 104 FM «Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать в данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 11 часов.

0: идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас желание работать и зарабатывать. От нас официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
2: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Концертное агентство «Водолей» представляет. 26 мая в Гортеатре Новороссийска. Комедия на все времена. Арифметика мужских измен. В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru 16+.
7: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: час.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов, в студии Екатерина Захарова, Петр Костенко,
4: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.ФМ. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
5: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.ФМ.
4: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
6: Коннект. Присоединяйся.
5: Реклама.
7: Питомники растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом. Маркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
1: Официальный дилер Джили Каралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Каралли. Рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Гортеатре Новороссийска лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Начало концерта в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.
4: Между прошлым и новым заблудиться так просто.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка призыв. Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ. Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: FM 104. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные.
1: Реклама.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
2: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Каралли». «Хончи» создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Каралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера – наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова, 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В России может подорожать мебель. Базу отдыха снесли под Анапой. В Новороссийск сегодня доставят огонь памяти.
1: Скачут цены.
2: В России может подорожать мебель. Власти обсуждают введение заградительной пошлины на мебель из недружественных стран. Мера призвана поддержать

0: комплектующие и издержки, передает РИА Новости.
1: В Анапе.
0: Под Анапой, в станице Благовещенская, демонтирован крупный комплекс самовольных построек, включающий административные здания, столовые и более двух десятков летних домиков, возведенных без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю. Суд обязал собственника снести базу отдыха, но владелец не выполнил обязательства. Под давлением мер принудительного воздействия он все же приступил к самостоятельному демонтажу строений. Исполнительное производство завершено. Все объекты снесены полностью.
1: В Новороссийске.
0: Новороссийск сегодня доставит огонь памяти. В преддверии Дня Победы в Александровском саду Москвы от вечного огня рота почетного караула зажгла несколько специальных ламп, которые доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Частицы пламени также передадут ветеранам в российских регионах и участникам СВО на передовую. За 10 лет существования акция уже охватила 14 стран, став по-настоящему международной. С московских вокзалов, в том числе из белорусского, отправились поезда, которые повезли ценный груз. Одним из городов-героев, куда прибудет огонь памяти, станет Новороссийск. Активисты привезут лампы с частицами вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата, на железнодорожную станцию Новороссийск сегодня в 12 часов 30 минут. Приглашаются все желающие принять участие в акции, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
1: Масс-медиа.
0: И еще немного новостей одной строкой. 5 человек погибли в результате атаки беспилотников в Крыму. Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придет тепло. И под Новороссийском расцвело самое опасное растение Краснодарского края. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть МАКС. «Радио 104FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать в данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104FM в полдень.

Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена в

0: вписаны в историю. Они сломали границы, вдохновили миллионы, стали символами эпох. От первых аккордов до легендарных высот. Это не просто музыка. Это вечность. Легенды жанра. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся. Слушай. Восхищайся.
1: Реклама.

0: Освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра. Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Что, где, есть на побережье.
1: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру «Что, где, есть на побережье». И я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчики Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16:00 ждут комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17:00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21:00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20:00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от «Синтеза оркестра», где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру. Что, где, есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире!

0: Карьера – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. 104. 104. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 5509. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
2: Не в силах я.
0: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: «Хорошие манеры» на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации.

Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «Мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях – это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции – это истинный знак воспитанности и внутренней силы.

0: FM 104.
1: 8-й год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
2: на 104 FM
1: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджакеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
5: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По новости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности, от классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». Житель Краснодарского края нашел у себя во дворе мину времен войны. В Новороссийске пройдут общественные слушания по реконструкции мусорного полигона.
1: Происшествия.
2: В Омской области произошла катастрофа с легкомоторным самолетом, который занимался наблюдениями за лесными пожарами. Сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Судно, принадлежащее компании «Авиабаза», потерпело крушение во время выполнения своих рабочих задач. По данным источников правоохранительных органов, в результате происшествия погибли 2 человека.
1: В Темрюке.
2: В Темрюке сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Пластун» обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Житель города обнаружил опасный предмет во время земляных работ на своем участке и сообщил об этом в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, установили, что находка представляет собой 82-миллиметровую минометную мину с признаками коррозии. Все операции по транспортировке и утилизации боеприпаса были проведены с соблюдением необходимых мероприятий предосторожности.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. В частности, будет обсуждаться корректировка проектной документации, содержащей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Общественные слушания состоятся 19 мая в 11 часов по адресу Новороссийск, улица Советов, 9, городской дворец культуры. Предложения и замечания можно будет вносить письменно и устно, пишет новороссийский рабочий.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. Базу отдыха снесли под Анапой, а в Новороссийске сегодня доставят огонь памяти. И еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну, а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть Макс. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM через час.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко,
5: Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов.
6: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.ФМ. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
7: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.ФМ.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао-какао.
2: Всем пока-пока.
8: Коннект. Присоединяйся.
7: Реклама. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
9: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
7: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Концерт агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Гортеатре Новороссийска лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Начало концерта в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.
11: Между прошлым и новым заблудиться так просто.
8: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да разошлись пути, каждый сам по себе.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64 20 46. Код города 86 17.
2: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. «Хончи» – новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». «Хончи» создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли» рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: «Будьте здоровы!»
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы!» У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет даже при отличном самочувствии стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. «Шинный двор» – любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
0: Реклама.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: «Новая Россия». Телевизионная реклама на главных федеральных каналах.
4: Первый «Россия-1».

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера – наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Россиянам разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Глава Новороссийска встретился с жителями Восточного района. В горах Крымского района нашли останки двух советских солдат.
1: Новое в России.
2: Россияне с 1 сентября получат возможность сохранять прежний номер телефона при переезде в другой регион, сообщает Интерфакс. Чтобы это сделать, необходимо будет обратиться к оператору связи лично или дистанционно, или через сайт самой компании или госуслуги. Согласно действующим нормам, абонент, который решит сохранить номер при переезде, оставит себе и прежний тарифный план. А это может привести к тому, что звонки и в другие услуги будут дороже. По новым правилам можно будет и оператора поменять. Особенно это актуально в том случае, если предыдущая компания не предоставляет услуги в новом регионе. Постановление правительства о введении новых правил уже подписано, сообщили в кабинете министров.
1: В Новороссийске.
2: Глава Новороссийска встретился с жителями Восточного района. Горожан волновали насущные вопросы, касающиеся оказания поддержки пострадавшим после недавней атаки беспилотников на город-герой, развития спорта в районе и благоустройства территорий. Как отметил Андрей Кравченко, совсем скоро семья, чья квартира сильно пострадала, получит благоустроенное жилье с новым ремонтом по договору социального найма взамен поврежденной. На территории комплекса спортивных площадок по Сухумскому шоссе в рамках партнерства с ПАО «ЧТН» до 2031 года планируют построить спортивно-многофункциональный комплекс для игровых видов спорта. Проект благоустройства детской площадки на улице Пролетарской победил в конкурсе местных инициатив. В этом году здесь появится современное пространство с новым резиновым покрытием, ограждением и игровыми элементами. Также будет благоустроена въездная стела в Новороссийск со стороны Геленджика. Все необходимые документы для проведения конкурсных процедур уже подготовлены, отметил Андрей Кравченко.
1: Крымске.
2: В горах Крымского района нашли останки двух советских солдат. Добровольцы ассоциации «Кубань-Поиск» изучили архивные данные, карты и определили перспективный участок в труднодоступной горной местности, где ранее поиски не велись. В ходе работ 1 мая в стрелковой ячейке они обнаружили останки одного советского воина, а на следующий день нашли второго красноармейца, что подтвердили его пряжка и пуговица с якорем. По предварительным данным, найденные воины сражались в составе 1127-го стрелкового полка и 255-й бригады морской пехоты, которые вели в этих местах ожесточенные бои осенью 1942 года. Солдатских медальонов или подписанных вещей на месте обнаружить не удалось. В ближайшее время поисковики продолжат обследование данной территории, сообщает пресс-служба ассоциации «Кубань-Поиск».
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. Базу отдыха снесли под Анапой, а под Новороссийском расцвело самое опасное растение Краснодарского края. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть в МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
2: Новая Россия. Телевизионная реклама на главных федеральных каналах. Первый «Россия-1».

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Форум «Криптоюг-2026» в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Хорошее место для рекламы. Сразу слышно. Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
2: Джили-Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили-Манджаро. Это космос.
3: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
1: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех слушателей радио 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске: на Мурат-Ахеджака в Новороссийске проведут механизированную уборку. В Туапсе собрали 19 тысяч кубометров загрязненного грунта. В России мошенники распространяют флешки с вредоносным ПО.
1: Новое в России.
2: Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением, разбрасывая их около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Обычно на устройстве находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносную программу. Спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. Кроме того, такая флешка может подать высокое напряжение через порт, что выведет компьютер из строя. Пишет РИА Новости.
1: В Туапсе.
2: В Туапсе собрали почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате атаки БПЛА. Всего в ликвидации последствий ЧС участвуют 767 человек и 89 единиц техники. Также в Туапсе продолжают убирать и отмывать от загрязнений территории парков, спортивных площадок и других общественных пространств, сообщили в оперативном штабе региона.
1: Жизнь города.
2: На улице Мурата Ахеджака в южном районе Новороссийска проведут механизированную уборку. Работы пройдут с 23 часов 7 мая до 6 утра 8 числа на четной стороне улицы. На это время водителей убедительно просят парковать автомобили на нечетной стороне. Транспорт, мешающий работе спецтехники, будет эвакуирован, сообщили в пресс-службе мэрии города.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. Базу отдыха снесли под Анапой. Синоптики рассказали, когда в край придет долгожданное тепло. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже в 15 часов. Будьте с нами.

0: «Проснись и пой» с FM 104.
1: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: 104 FM. Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня в преддверии 81-й годовщины Великой Победы я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них новороссийскому морскому пароходству Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллерии. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатации флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту. Сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM «Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Завод кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний Каралли. Хончи создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. Каралли. Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Что где есть на побережье.
1: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104 FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье. И я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчики Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16:00 ждут комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17:00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21:00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20:00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от Синтеза Оркестра, где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104 FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире.
0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
2: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Трын-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест – особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindefisgras.ru. Трын-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
1: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Концертное агентство «Водолей» представляет 26 мая в Гортеатре Новороссийска комедия «На все времена. Арифметика мужских измен». В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди-Гонзалес. В этом выпуске. Цены скачут. Новые штрафы с мая. Миф или правда? Заявление госавтоинспекции. В России появился новый товарный знак. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Авторынок.
0: На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием. Цены на новые легковые авто скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и ее причинах рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В начале года почти все бренды дружно переписали цены.

0: Ценники в среднем от 2 до 4% вверх, а потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются, где-то вводятся дополнительные скидки, а где-то отменяются, написал Целиков в своем телеграм-канале. По словам эксперта, автопроизводители и дилеры и хотели бы поднимать цену, но мешает слабый потребительский спрос. Поэтому они вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов. Напомним, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% выше показателя годичной давности.
1: Светофор.
0: Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов с 1 мая. На праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли от 3 до 10 раз. Например, езда без ОСАГО обойдется якобы в 3000 рублей, а было 500. Проезд на красный свет 5000, а была 1000. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и вводящей автомобилистов в заблуждение. Убедительно просим проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, обратилась госавтоинспекция к СМИ и блогерам. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КОАП устанавливаются правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.
1: Автоиндустрия.
0: В России появится новый торговый знак «Волга». Бренд получит название VLG Tech. Таким образом, возрожденная российская марка автомобилей «Волга» обзаведется суббрендом. Об этом «Рамблер Авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента. Судя по классу регистрации, под новой вывеской будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости, моторные масла, тормозная, антифриз, детали для двигателя, поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и много другое. Иными словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, есть только 2 дня в году, когда вы можете ничего не делать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра». Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104FM.
0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
1: на 104FM
0: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104FM. 12+.
3: Реклама. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86 17 64 20 46. Концертное агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Гортеатре Новороссийска. Лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Начало концерта в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.
4: Между прошлым и новым заблудиться так просто.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. 104 FM.

0: Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на FM 104.
1: Приветствую всех, кто настроен на волну радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. Спасатели нашли живыми пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок. В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах.
0: Новое в России.
1: В России прорабатывают ограничения на публикации средств массовой информации о насилии в школах. Инициатива позволит запретить распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения и ряд других ведомств. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детском и молодежной среде.
0: В мире людей.
1: Спасатели нашли живыми пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок. Двух девушек обнаружили в районе перевала Озерный, Архызский. К поискам привлекалась авиация МЧС. Туристок нашла наземная группировка спасателей МЧС России. Девушки были на одной из промежуточных точек маршрута. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели спустят туристок к населенному пункту Маруха. Всего в поисках участвовали больше 30 человек, 9 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, две туристки должны были завершить свой маршрут 4 мая в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Однако они не смогли найти выход к населенному пункту.
0: Жизнь города.
1: В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. В частности, будет обсуждаться корректировка проектной документации, содержащей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Общественные слушания состоятся 19 мая в 11 часов по адресу Новороссийск, Советов 9, городской дворец культуры. Предложения и замечания можно будет вносить письменно и устно, пишет новороссийский рабочий.
0: Масс-медиа.
1: Еще несколько новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. Базу отдыха снесли под Анапой. Синоптики рассказали, когда в край придет долгожданное тепло. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Радио 104FM «Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. На этом пока все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104FM уже меньше, чем через час. Будьте с нами.

0: Хорошие манеры на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации. Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях — это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции — это истинный знак воспитанности и внутренней силы.

0: 104. Подпевают даже чайки.
1: Это были легенды жанра. С вами был Алекс и Ярик.
2: Да, слушайте нас на подкастах. Услышимся с вами через неделю.
1: Пока-пока.
3: Пропустили в эфире?
1: Ничего страшного.
3: Слушайте все выпуски программы «Легенды жанра» в подкастах на странице «Радио Новая Россия»
1: во ВКонтакте и на Яндекс.Музыке.
0: «Легенды жанра» на 104 FM. Реклама.
4: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ПГРН 517-774-616-45-69.
5: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменит катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сити, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
6: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
7: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка призыв. Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ. Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово! Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.

0: будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела, запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI в Каралли на Луначарского 25. Geely – рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните +7 901 01 44 888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8 989 777 42 37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и подсветкой.

0: Приморского края. Подробности по телефону 64-30-50, код города 8617. Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый день, у микрофона Екатерина Захарова. На волне 104.0, выпуск новостей. Главные темы. Синоптики рассказали о погоде на День Победы в Краснодарском крае. С 8 мая в Анапе заработает новый светофор. Волонтеры под Туапсе ищут останки погибшей при атаке БПЛА девочки.
1: В Туапсе.
2: Волонтеры в Туапсе продолжают поиски 14-летней девочки, пропавшей в ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА. Следственный комитет официально признал несовершеннолетнюю погибшей. Однако в городе распространились сведения о возможном спасении. Появились неподтвержденные данные о следе ноги 34-го размера, а также сообщения местных жителей, пишет «Комсомольская правда». Информация о том, что ребенка заметил мужчина, не подтвердилась. Волонтеры заявили, что сейчас задача изменилась. Они ищут останки девочки.
1: В Анапе.
2: С 8 мая в Анапе заработает светофор на пересечении улицы Греческой и Супсехского шоссе. Длительность разрешающего сигнала для транспортных средств будет меняться в заданных диапазонах по каждому направлению, в зависимости от текущей дорожной обстановки. Сформированный на момент ввода цикл работы светофора будут корректировать по результатам анализа транспортных потоков, пишет Анапское Черноморье.
1: Новое в погоде.
2: Синоптики рассказали о погоде на День Победы в Краснодарском крае. 9 мая потепление будет в разгаре. Местами в регионе воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Прохладнее окажется на побережье Черного и Азовского морей. В ночные часы ожидается от плюс 7 до плюс 12. До конца длинных майских выходных погода в крае останется комфортной. На большей части региона обойдется без осадков. Лишь в южных районах в вечерние часы могут прошуметь кратковременные грозовые дожди, сообщили в Краевом гидрометцентре.
1: Масс-медиа.
2: И еще несколько новостей одной строкой. В России может подорожать мебель. В Новороссийске в ДТП с «Газелью» пострадал мотоциклист, а в горах Крымского района нашли останки двух советских солдат. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104FM уже в 17 часов. Оставайтесь с нами.

0: с хорошим настроением и новой Россией.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Прогноз погоды на FM 104.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово! Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
7: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. 104 FM.

0: Узнать за 60 секунд. Ваши вопросы интеллектуальной волне GPT-FM.
1: GPT-FM, а что такое думскроллинг?
2: Думскроллинг – это привычка постоянно листать новости и социальные сети, особенно когда там много негативных новостей. Люди часто не могут остановиться, даже если чувствуют себя хуже от прочитанного. Это похоже на зависимость, когда хочется узнать все больше плохих новостей. Думскроллинг стал особенно заметен во время прошедшей пандемии. Постоянный поток негативной информации может вызвать стресс и тревогу. Важно осознавать, когда думскроллинг начинает вредить, и пытаться ограничить время, проведенное за чтением новостей. Необходимо установить определенные временные рамки или пользоваться специальными приложениями, блокирующими новости. Также полезно переключаться на позитивные и расслабляющие занятия, чтобы снизить уровень стресса. Сохранение баланса между информированностью и психическим здоровьем – ключ к борьбе с думскроллингом.

0: выход, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту. Без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
2: Реклама.
3: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Трын-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест – особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindifisgras.ru. Трын-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
1: Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности, от классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова, 1Ж и улица Советов, 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 8617.
1: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
6: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
4: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня в преддверии 81-й годовщины Великой Победы я расскажу о ветеране Великой Отечественной войны, отдавшем почти полвека морской отрасли и посвятившем более 30 лет из них новороссийскому морскому пароходству. Натане Авраамовиче Винницком.
0: Мы гордимся.
1: Натан Авраамович Винницкий родился 18 октября 1925 года в Одессе. В 1941, когда началась война, его семью эвакуировали в Фергану, где он продолжил обучение в школе. В 17 лет юный Натан подал заявление с просьбой зачислить его в ряды советской армии. Его отправили учиться в артиллерийское училище в Харькове. После ускоренного выпуска в июле 1941

0: 1943 года молодой лейтенант Винницкий попал на фронт. Сначала командовал взводом, потом батареей артиллеристов. Был тяжело ранен. За проявленную храбрость на полях сражений был награжден орденом Красной Звезды. По окончанию войны – медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени и многими другими. Вернувшись в Одессу в 1945 году, он поступил в Институт инженеров морского флота. Окончил его в 1951 и по распределению уехал работать в Баку, в пароходство «Касп-танкер». Начинал с диспетчера, потом рос по службе, стал главным диспетчером, затем заместителем начальника службы перевозок. В 1965 году Натана Авраамовича перевели в Новороссийск, в управление Черноморского нефтеналивного флота. Позже, когда управление стало морским пароходством, он возглавил службу перевозок и движения флота. С 1986 года работал начальником отдела фрахтования управления эксплуатации флота. Натан Авраамович был высококвалифицированным профессионалом. Постоянно искал способы сделать работу флота эффективнее, предлагал рациональные идеи и внедрял новые технологии. Он одним из первых начал использовать компьютеры ЭВМ «Минск-22» для отслеживания местоположения судов в реальном времени. Еще в 1970-е годы, задолго до сегодняшнего интереса к Северному морскому пути, под его руководством пароходство организовывало рейсы танкеров в Антарктику. Суда типа «Казбек» не имели ледового класса, но благодаря четкой организации и сопровождению ледоколов все перевозки выполнялись успешно и в срок. За свои трудовые успехи Натан Авраамович был награжден орденом «Знак почета», знаком «Почетный работник транспорта России», медалью «300 лет российскому флоту». Но коллеги высоко ценили его не только за профессионализм, но и за доброе отношение к людям. Натан Авраамович умел поддержать в трудную минуту, сам никогда не унывал и обладал прекрасным чувством юмора. В Новороссийском морском пароходстве Натан Авраамович Винницкий проработал до 1998 года, а в 2000-м его не стало.
1: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошип».
0: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM «Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире.
1: 8-й год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
1: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндолина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
1: Концертное агентство «Долей» представляет. 26 мая в Гортеатре Новороссийска. Комедия на все времена. Арифметика мужских измен. В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
5: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый день, у микрофона Екатерина Захарова. На волне 104 FM выпуск новостей. Главные темы. В Новороссийск прибыл огонь памяти из Москвы. Мотоциклист без прав и его пассажир пострадали в ДТП с иномаркой в Абрау-Дюрсо. Средняя зарплата на Кубани превысила 81 тысячу рублей.
1: Зарплаты.
2: Росстат обнародовал данные по зарплатам в Краснодарском крае за первые два месяца года. Средний доход жителей региона превысил 81 тысячу рублей. Лучше всего оплачивается труд в сфере информации и связи. Здесь в среднем получают 153 тысячи рублей в месяц. При этом большинство кубанцев работают в торговле, здравоохранении и образовании, пишет BFM Кубань.
1: Авария.
2: Под Новороссийском мотоциклист без прав и его несовершеннолетний пассажир пострадали в ДТП с иномаркой. Авария произошла накануне вечером на улице Первомайской в Абрау-Дюрсо. По предварительным данным, 20-летний парень за рулем мотоцикла Enduro 300 не уступил дорогу Kia Sorento под управлением 35-летней женщины. Произошло столкновение. Прав на управление мотоциклом у молодого человека не было. В результате ДТП мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали, сообщает госавтоинспекция Кубани.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийск доставили частицу вечного огня, зажженного у могилы неизвестного солдата в Москве. Его встретили в торжественной обстановке на ЖД-станции. Патриотическая акция «Огонь памяти» объединяет города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Ее цель – почтить память павших в Великой Отечественной войне. За 10 лет существования акция охватила 14 стран, сообщили в пресс-службе мэрии города.
1: На дорогах.
2: В завершении выпуска об обстановке на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, небольшая напряженность сейчас вокруг Кутузовского круга. Плотный поток на улице Магистральной, Кутузовской. По-прежнему небольшой затор сохраняется на Советов от Цедрика и до улицы Новороссийской Республики. На выезде из Кирилловки придется постоять на Лермонтова и Кооперативной. На этом пока все. У микрофона была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже в 6 вечера. Будьте с нами.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Проведи вечер без суеты на 104 FM.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: Займемся мы. Конфи растет. Теперь мы сеть. Открыли вторую кондитерскую в центре города. Эксклюзивные десерты для ваших половинок, стильные корпоративные наборы и сладкие подарки. В собственном кондитерском цехе создаем торты любой сложности. От классики до настоящих арт-объектов. Наши кондитерские в Новороссийске. Улица Катанова 1Ж и улица Советов 26. Вход с улицы Леднева. Конфи. Дарите любовь. Красиво.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
2: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
4: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. 104 FM.

0: мы снова с вами.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Студия Андрей Антонов.
3: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
4: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
5: С вами Денис Денисенко.
1: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
4: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
1: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Трин-трава. Цветы, которые влюбляют. От классики до эксклюзива. Букеты для любых поводов. Декор для дома и авторские корзины со сладостями. А для невест особенный букет, составленный с любовью от профессиональных флористов. Доставка точно в срок. Заказывайте по телефону 8-933-172-22-31 или на сайте trindefisgras.ru. Трин-трава. Новороссийск, проспект Ленина, 22. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». «Хончи» создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
9: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
6: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.
6: Что где есть на побережье.
11: Всем привет! С вами новый совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье. И я, Анастасия Зинченко. Не знаете, куда отправиться на предстоящие праздники? Мы подготовили афишу модных мероприятий специально для вас. Итак, поехали! Отметить День Победы приглашает культурный центр «Старый парк». С 9 по 11 мая в Доме искусств рассказы о полководцах, подвигах защитниц нашей страны, героях Малой Земли и детях войны, сражавшихся в партизанских отрядах. В Доме Кавказа и музеях минералогии и палеонтологии можно узнать неизвестные факты о битве за Кавказ, летчике Покрышкине и о том, какие камни обеспечивали связь и защищали небо в годы войны. 0+. Любители театрального искусства 10 мая в 16.00 ждут комедии. Комедия «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. 11 мая в 17.00 спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». Подробности и билеты на сайте starypark.ru. Ретро-дискотека «Бла-бла-кафе» каждую субботу в 21.00. Танцы под хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Вход бесплатный. Атмосфера ностальгии и драйва. Адрес: Новороссийск, улица Исаева, 2. Бронирование по телефону. +7 964 911 66 40. Не пропустите. 18+. 10 мая в 20.00 в Геленджик-арене пройдет незабываемое шоу «Караоке с оркестром» от «Синтеза оркестра», где вы не зритель, а главный артист вечера. Под живое звучание оркестра в атмосфере света и общей энергии можно спеть любимые хиты без подготовки, без стеснения, просто потому, что вы любите музыку. Билеты без комиссии уже доступны на сайте geljanjikarena.ru. Приходите петь, чувствовать и проживать музыку вместе с тысячами таких же любителей настоящих эмоций. 12+. Проведите майские ярко, красиво и интересно. Это был совместный проект радио 104FM и журнала собака.ру. Что где есть на побережье с Анастасией Зинченко. До встречи в эфире!

0: Хорошие манеры на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вернуть себе спокойствие в стрессовой ситуации. Стрессовые ситуации могут возникать в любой момент, и они проверяют не только наши нервы, но и воспитанность. В такие моменты особенно важно помнить о правилах этикета, которые помогают сохранить достоинство и контроль. Первое, что стоит сделать, это остановиться и сделать паузу. Это позволит вам не сказать лишнего и вернуть ясность мыслей. Часто в состоянии стресса мы можем сказать то, о чем потом пожалеем. Поэтому важно дать себе время на осмысление. Контроль над голосом также играет ключевую роль. Тихий и ровный тон всегда звучит увереннее, чем крик. Даже если внутри вас бушует шторм эмоций, постарайтесь сохранить спокойствие снаружи. Это поможет не только вам, но и окружающим чувствовать себя более уверенно. Обратите внимание на свои жесты и мимику. Они могут выдать ваше внутреннее состояние. Скрещенные руки, резкие движения или закатывание глаз лишь усиливают напряжение и могут спровоцировать конфликт. Вместо этого старайтесь держать осанку открытой и расслабленной. Это поможет создать более спокойную атмосферу. Ну и, конечно, когда вы говорите, старайтесь фокусироваться на фактах, а не на эмоциях. Используйте конструктивные фразы без обвинений. Например, вместо того, чтобы сказать «Вы меня выводите», лучше сформулировать так «Мне сейчас трудно сосредоточиться». Это поможет сохранить диалог и избежать ненужных конфликтов. Не забывайте о том, что вы имеете право выйти из стрессовой ситуации. Вежливо сказать «Мне нужно несколько минут» — это не признак слабости, а проявление зрелости и уважения к себе и окружающим. Так вы сможете вернуться к разговору с ясной головой и более взвешенными мыслями. С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры в стрессовых ситуациях — это не только способ поддержать себя, но и возможность проявить уважение к другим. Умение сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции — это истинный знак воспитанности и внутренней силы.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
2: Реклама. Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
3: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
4: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
5: По другости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
6: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
7: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
8: Официальный дилер Джили – Каралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Каралли. Рядом с вами.
9: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. FM 104. Окунись в море главных событий побережья.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый вечер. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире выпуск новостей. Коротко о главном. В Краснодарском крае открыли приемные поисковых отрядов «Судьба солдата». Девочек, которые превратили лавочку в батут в Анапе, нашли. 9 мая все спортивные соревнования в Новороссийске посвятят годовщине Победы.
1: В Анапе.
2: Девочек, которые превратили лавочку в батут в Анапе, нашли. Личности хулиганок установлены. После проверки полиция назначит школьницам наказание, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе. Ранее в соцсетях появилось видео, где трое подростков залезли на скамейку в анапском парке и начали прыгать. Очевидцы сделали им замечание, но девочки проигнорировали его.
1: В Новороссийске.
2: 9 мая все спортивные соревнования в Новороссийске будут посвящены 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Жители и гости города смогут совершенно бесплатно посетить товарищеский матч по футболу среди молодежных команд спортивной школы «Черноморец». Начало в 10 утра на стадионе «Центральный». В 11 часов возле магазина «Мегаспорт» на проспекте Ленина, 79, состоится конкурсная программа, где можно будет выиграть спортивные призы. А в полдень всех желающих приглашают на открытый турнир по гиревому спорту. Он пройдет в Центре единоборств по адресу проспект Ленина, 97А.
1: Новое в крае.
2: Ко Дню Победы в Краснодарском крае открыли приемные поисковых отрядов «Судьба солдата». В них можно обратиться за помощью в установлении судеб родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Приемные работают до 9 мая в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Славянском и других районах. Жители заполняют специальные анкеты-формуляры, поступившие заявки, обрабатывают волонтеры и специалисты по архивно-поисковой работе. По итогам исследований обратившимся отправляют официальные ответы с приложением копий архивных документов, сообщили в ассоциации «Кубань-Поиск».
1: На дорогах.
2: Напоследок о ситуации на дорогах Новороссийска. В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Пробки, довольно сильный затор на улице Цедрика в районе Горбольницы. Также придется постоять на Советов от Кутузовского круга до Свободы. На этом же участке на Мира пробка. На Магистральной от Элеваторной до Кутузовского круга быстро не проехать. Ну и ощутимая пробка на выезде из Кирилловки на Лермонтова и Кооперативной. К этой минуте все новости. В студии была Екатерина Захарова. Оставайтесь с нами на 104 FM. Прямо сейчас стартует вечернее шоу «Коннект». И в студии уже необычный состав. Денис Денисенко и Саша Синицына.
3: Какой необычный состав, да?
4: Какой необычный
2: состав. Для среды необычный.
4: Ну да, согласен. Всем добрейшего вечера. Привет.
3: Добрый вечер, да.
4: Сегодня у нас необычный повод. У нас тема, которая называется «Диета или жизнь в кайф». А почему такая тема? Сегодня, оказывается, международный день без диет.
3: Хороший интересный, день. Да, отлично. Интересный
2: я
3: праздник, я бы сказала,
4: такой,
3: да?
4: Такой праздник, причем международный. Вот вообще поговорим, как он появился, откуда, кто его придумал, это у кого накипело, что нужно всем собраться и вот за этот день отменить у всех все диеты.
3: Да, ну и давайте вообще узнаем у наших слушателей, да, кто придерживается диеты, а кто наслаждается каждым кусочком пищи.
2: А может быть, они придерживаются и при этом наслаждаются.
3: И наслаждаются. Такой возможно. Вариант тоже может
4: Сколько
3: быть, согласна.
4: Сколько диет вы соблюдаете сразу, да?
3: Да, за раз.
2: Иракли, время и стекло на 104 FM.

0: Коннект. Присоединяйся. Пишите в наш телеграм-канал. Радио 104FM. Новая Россия.
1: Всем доброго вечера. С вами 104FM. Шоу «Коннект» стартует. И у микрофона Денис Денисенко, Александра Синицына.
2: Да, здесь самое главное не перепутать имя своей соведущей, да? Я вот слышала даже несколько раз, что у нас были такие, знаешь, оговорочки, потому что все равно все привыкают друг к другу. Вот так вот раз. И сегодня мы разбавили этот вечер среды. Да, друзья, врываюсь вот к вам в эфир сегодняшний. Очень приятно мне находиться в такой компании, честно скажу вам.
1: Взаимно, да. Сегодня у нас интересная тема.
2: Да, да.
1: Необычная.
2: Ты озвучил уже ее, и я соглашусь. Она очень интересная. День без диет. Всемирный, да? День
1: Причем
2: без диет.
1: Причем всемирный, да.
2: Да.
1: Вот его на весь мир придумали. Это такой, как бы неофициальный праздник, но праздник.
2: Да, да, да. Да. Настоящий праздник живота, как говорится. Да?
1: Почему не каждый день такой праздник, да? Почему именно 6 мая кто-то решил придумать праздник того самого нашего живота?
2: Ну, таких праздников, на мой взгляд, очень много, которые непонятны, да, их происхождение достаточно непонятное. Но вообще, на самом деле, знаешь, очень интересно. Меня всегда в вопросе диет всегда интересовал вот этот вот именно нюанс. Почему люди так вот прям нервно, знаешь, нервозно относятся к этому вопросу, вот там сегодня у меня, как вот, да, говорят, читмил, или вот этот день без диеты, я вот сегодня сорвусь и пойду во все тяжкие. Но как будто бы это не совсем осознанная история. Меня вот всегда интересовало это, что люди заходят в какие-то диеты, на какие-то там программы, да, садятся для похудения, дожидаясь вот так вот нервно, трепетно.
1: Вот, того, значит, самого дня, да, знаю, чтобы себя разгрузить.
2: Да, да, да, чтобы себя разгрузить. Но вы же заходите осознанно, абсолютно спокойно. Вот, на мой взгляд, сначала нужно понять, для чего ты это делаешь, что тебе это даст, для того, чтобы комфортно для себя зайти вот
1: в
2: этот вот... Да, вот в этот период просто не обозначить диету как какое-то, знаешь...
1: мучительное испытание.
2: Мучительное,
1: да,
2: испытание какое-то, да, вот этот вот неприятный для тела и для духа период. Для чего? Вот, на мой взгляд, сначала надо поработать с головой для того, чтобы комфортненько, легко, задорно войти в такой вот, да, приятный период.
1: Да, моя диета приведет меня вот к такой цели. Это и есть уже моя награда. Но, наверное,
2: да,
1: вот эти сами читмилы, перезагрузки, это больше психологически разгрузиться, когда ты сам себя сковал, там, отказался от того, что ты всегда кушал или любил.
2: Да.
1: А тут нельзя. Вот все, не могу. Не могу прожить, но хочу к цели прийти, к большой. Но
2: да,
1: как себе помочь?
2: Слушай, а ты держал диеты когда-нибудь?
1: Слушай, только в детстве, когда у меня что-то наподобие гастрита появилось. И, ну, я... Жареное не кушал, всякое слишком масляное.
2: Ну, я так понимаю,
1: я не заметил,
2: что
1: этого периода так сильно.
2: Срывы и день без диет был бы для тебя каким-то, да, очень неприятным, так скажем.
1: Вот,
2: срывов,
1: знаешь,
2: не было, 100%.
1: Прям вот срывов нет. Нет, вообще не было. А этот период, так как он был далеко там в детстве, может, мне лет 10 было. Я особо-то и не помню, чтобы он был и проблемным, или я прям очень хотел жареных котлеток маминых и в таком духе. Ну, восстановился, все, диета закончилась. Просто запомнилось, что вот мне нельзя было есть определенные вещи первый раз в жизни.
2: Да, да.
1: До этого все было хорошо, потом что-то заболело. Мне сказали, вот твой список, красные продукты, зеленые продукты, другого пока не дано.
2: Не дано,
1: вот,
2: да.
1: Терпи. Ну, как-то все и прошло, пережило. А у тебя что-то подобное?
2: У меня тоже не было, наверное, никаких диет в жизни. Как-то я вот не садилась на них. А в основном, если я видела, что у меня есть проблемы с весом, а они бывают периодически, как и у всех, наверное, я просто убирала какие-то продукты, которые способствуют ожирению, набору веса. До ожирения, конечно, еще далеко, но набору веса, которые способствуют. Я их исключала из рациона и подключала еще более интенсивную активность физическую. Все, в принципе, на этом, наверное, все решалось. Все вопросы, как бы, связанные с весом, уходили. И вот интересно было бы послушать наших слушателей,
1: конечно,
2: действительно ли вот эти вот разгрузочные, точнее, даже не разгрузочные, а загрузочные дни, вот эти дни без диет, действительно ли они как-то морально поддерживают диеты? Вот этот вот весь стресс, да, на диетах.
1: Разгружают, да. Вам становится легче, вы способны еще прожить, например, месяц или неделю.
2: Да-да-да. Я сегодня наемся так, что мне хватит этих моральных сил и набранных калорий на целый месяц вперед.
1: Да, мы пока на рекламную паузу ждем ваши комментарии. У нас есть группа в Телеграме «Новая Россия 104FM». Также есть Макс по номеру +7 966 740 38 38. Пишите, обязательно зачитаем. А пока что...
2: И обсудим.
1: Музыка.

0: Коннект. Присоединяйся. Пишите в наш телеграм-канал. Радио 104FM. Новая Россия.
1: А мы снова с вами. Очень быстро пролетела музыкальная пауза. А шоу «Коннект» продолжается. Денис Денисенко, Александра Синицына.
2: Да, да, да, это все так. Итак, мы сегодня с вами говорим про день без диет. Сегодня мы всем миром, как оказалось, отмечаем подобный праздник, как мы уже его, да, назвали. И только что поговорили о том, как люди вообще по-разному входят в диеты. Да, в этот вот длинный, затяжной такой, очень сложный период.
1: Но путь который... ограничений, да.
2: Да-да-да, путь ограничений. Но насколько важно все-таки войти в него в комфорте, чтобы прожить его с легкостью и не уходить в такие вот, так скажем, зажоры. Да? Вот, хотя, опять-таки, мы просим вас, наших слушателей, делиться своим опытом и рассказывать, если вдруг... данный зажор, или читмил, как его, да, называют, положительно повлиял на ход вашей диеты.
1: Да, вот, уже поэтому результаты, делитесь.
2: Конечно, конечно.
1: Пришли,
2: слушай, я знаю, у меня есть один знакомый, который занимается в зале и очень сильно следит за своей фигурой и за наполнением своей тарелки.
1: Там калории...
2: Да, да.
1: Десятичных посчитанных.
2: Да, да, да, да, да, да, да. То есть все действительно разложено по контейнерам, все вот это соблюдены, значит, все КБЖУ. И ты знаешь, несколько раз я вот на его примере убедилась, если бы я не видела этого, я бы считала, что таких людей не существует. Потому что для меня еда, это, честно сказать, все-таки удовольствие. У меня нет вот этих вот расстройств пищевого поведения, у меня нет этих вот каких-то там беспорядочных заявлений. Да, ничего-то, когда мне грустно, я тоже не особо как бы люблю заедать это все. Вот, поэтому для меня еда — это больше про удовольствие. И как бы проблем с фигурой у меня как бы не было никогда. Но опять-таки, когда там появляются какие-то лишние килограммы, я знаю, что с этим делать. И в принципе в окружении моем, ну, плюс-минус так же. И здесь появляется в моей жизни человек, который мне показывает, что если ты хочешь вот такое вот здоровое тело, а он действительно, ему удалось скинуть там что-то порядка там 30 или 40 килограмм.
1: Это прям мощно.
2: Да, и действительно выглядеть очень хорошо. Так вот, и он, да, настолько соблюдал все это, что даже пара моих попыток где-то сорвать эту диету и сказать, да ладно, ну что ты, ну один раз там, ну да, ну конечно, тут... какой-то вот бургер, ну что будет, если ты его съешь, это же вообще, это вот, ну это же ностальгия, понимаешь? И нет, кремень человек, вот сказал не буду, значит не буду, то есть вот это о чем мы с тобой только что говорили, что у людей есть в голове вот эта цель, картинка эта, к которой они хотят прийти, и когда они к ней идут, ничего и никто не может их уже сбить с этой дорожки.
1: Слушай, ну смотри, это у него прям как в мультфильмах картина, что на одном плече обычно сидит советчик, такой ангелочек, на другой чертик.
2: Да, знаем мы таких советчиков, да.
1: Давай, ну по бургеру, ну там это он выдержал.
2: Ну там, видимо, какой-то есть сговор, да, между этими двумя советчиками, поэтому там все вот прям, знаешь, уже отлажено. Они все хотят получить вот эту цель поскорее, вот знаешь, они как будто бы все увидели и загорелись ей.
1: Ну он понимает, например, что если он лопает вот этот бургер, сколько в нем калорийности и сколько нужно будет отработать, при этом ты и так работаешь ну, не слабо, так сказать, над своим телом.
2: Да, устаешь, да, да.
1: И ты должен будешь сделать там тройную работу, отработав бургер, и наперед план ты видишь, что, ой, а у меня не будет времени потом отдохнуть, и вообще я потом не приду в себя как следует, мышцы забьются, не успеют отдохнуть, а нету отдыха, не будет рост, ну, короче, там прям...
2: Да, да, я с тобой абсолютно согласна, на мой взгляд, это тоже про, вот знаешь, вот эти вот ресурсы, которые уже ты вложил в свое тело, в свое здоровье, в свои тренировки, ну, уже как будто бы даже...
1: Стоимость
2: и...
1: бургера, не просто там 300 рублей, а...
2: Да, конечно, это твоя неделя работы, это твое время, затраченное на вот этот вот результат. Поэтому как будто бы уже даже и не хочется съесть этот бургер, а хочется получить удовольствие от того, что ты проделал уже.
1: Согласен, да. Ну что, у нас тут закрадывается рекламная, музыкальная пауза.
2: Ну, там, давай послушаем музыку, послушаем рекламу.
1: Что, очень ждем сообщения наших слушателей.
2: Конечно,
1: в Телеграм-канале,
2: конечно.
1: И в Максе.
2: Да.
1: Пишите нам, все зачитаем и ответим на все ваши вопросы.
0: Реклама.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
6: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Неоферта застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.рф.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Коннект. Присоединяйся.
1: Пишите в наш телеграм-канал Радио104FM Новая Россия.
2: А шоу «Коннект» продолжается. Денис Денисенко, Александр Осинец.
3: Да, мы здесь, да. Ты делаешь такие, знаешь, интригующие паузы, что я думаю, наверное, ты хочешь мне передать слово?
2: Что же сейчас произойдет?
3: Может быть, мне что-то надо сказать, но я, извини, дождусь, пока ты начнешь, представишь и так далее. Так, друзья, напомним, что мы сегодня разговариваем про диеты и их отсутствие. В один день всего-навсего, так как 6 мая — это Всемирный день без диет. И вот мы как раз-таки обсуждаем, нужны ли читмилы или, как они по-русски, называются зажоры во время диеты. Ну, да, ну как будто бы так называется. Ну, серьезно, да. Вот. Нужны ли вообще диеты, в принципе, или, может быть, все-таки как-то можно нам наслаждаться этой едой, приемом пищи, самим процессом этим. Хотя наша коллега Екатерина Захарова натолкнула нас на мысль, что, в принципе, можно сидеть на диете и наслаждаться вот этими вот, да, как даже не знаю, как сказать, ну что, скромными.
2: Екатерина нам напишет в комментариях.
3: Да, чем наслаждаться на диете.
2: Что там за диета вообще?
3: Да-да-да, на которой можно наслаждаться. Точно.
2: Как бы это очевидно не звучало, все равно диеты иногда важны для здоровья. То есть ты не можешь отменить, и какой бы сегодня день ни был без диет, ты не можешь ее выключить, потому что пострадает, например, твой ЖКТ или что-то еще. Объективно тебе нужно сохранять режим, чтобы не испортить просто здоровье.
3: Поэтому... Да, ну, слушай, ну, как будто бы уже есть определенная разница. Ну, мы живем в такое время, когда можно не держать диету, а можно... У нас уже столько информации есть на тему правильного питания, нутрициологии, что мы можем уже просто вести правильный, здоровый образ жизни. То есть сделать не диету как наказание для своего организма, где ты в дефиците калорий, в дефиците витаминов, минералов, полезных веществ, и твой организм теряет вес на этом. А уже как будто бы у нас такое достаточное количество информации, что мы знаем, что если совместить физическую активность с правильным питанием, здоровым, и с там, какими-то, наверное, практиками, может быть, да, которые при этом, при всем там, твой ум расслабляют и помогают заеданиях каких-то расстройств, да, например, в принципе, можно жить и не держать таких диет. И если у тебя нет каких-то прям категорических показаний, противопоказаний, да, что нельзя там есть вот такое-такое-такое. Ну, например, у человека аллергия. Или у человека вот гастрит, язва, да, и так далее. Вот. Наверное, так можно жить и без диет.
2: Смотри, пойдем еще дальше, не только добавляя физической активности, а просто элементарно, вот ты берешь свой ужин или обед, который состоит, например, салат, там, углеводы, гарнир и какой-нибудь белок в виде котлеты,
3: но
2: просто правильно это употребить.
3: Да?
2: Сначала скушай овощи, у тебя клетчатка поможет запустить процесс выработки там, сока, и затем... Все остальное будет усваиваться прям по-другому в самом желудке. Если
3: да,
2: ты сначала
3: однозначно.
2: Самую тяжелую часть блюда, желудку будет тяжелее, выработка ферментов пойдет по-другому, и процесс, ну, жироотложения будет тяжелее. Как бы, не знаю, как
3: тяжелее, жироотложение. Процесс жироотложения, да, он как бы, в общем, у вас минимизируется.
2: Вот прям можно помочь организму, просто распределив.
3: Да, да, да, помочь организму. Вот я тоже считаю, что можно жить, именно сделать это образом жизни. Ты ешь и помогаешь своему организму не набирать, не откладывать это все, а наоборот, чтобы это все усваивалось правильно и шло только на пользу. Я, кстати говоря, вчера только где-то на просторах интернета нашла, ты знаешь, такую статью, где были отмечены топ-5 ошибок. Значит, они, знаешь, как сказать, топ-5 ошибок, которые мы совершаем при приеме пищи. Ну, вот что-то из этой серии. И одна из этих ошибок, например, была, это запивать еду чаем, черным чаем. То есть, вот, знаешь, ученые не рекомендуют запивать еду черным чаем, потому что...
2: А это регулярно происходит.
3: Да, это регулярно происходит. Вот, казалось бы, да, такая вот мелочь какая-то, да, вот неприятно, потому что, оказывается, там в этом чае есть дубильные вещества, которые замедляют процесс пищеварения.
2: Да.
3: И еда усваивается не так, как хотелось бы. Да.
2: Той же газировкой, например, или холодной водой в процессе, когда ты запиваешь, ты усложняешь
3: расщепление. Да, естественно, естественно.
2: Замедляешь вот этот процесс работы кислоты в самом желудке. То есть хорошо, когда ты выпил просто тепленькой или комнатной воды там минут за 15 до еды.
3: До еды, да, но это как будто бы очень невкусненько, знаешь.
2: Так непривычно,
3: ну, да,
2: так хочется
3: как-то вот грустно, закусил, конечно, запила. Вот еще, знаешь, сладеньким чайком когда, так вообще за милую душу. А я, кстати, вчера еще там же прочитала, что, оказывается, не рекомендуется есть фрукты в качестве десерта, потому что они вызывают брожение в желудке, да, после еды. И не рекомендуется также ложиться спать сразу после еды и тренироваться активно. А, и принимать душ, кстати говоря, тоже нельзя, да, потому что кровь должна приливать к желудку, а не к коже.
2: А так ты нагреваешься.
3: А так ты кожу нагреваешь, да, и кровь как бы начинает приливать туда. А нам надо, как бы, чтобы там все переварилось. Поэтому вот, пожалуйста, тоже не мойтесь после приема пищи.
2: Или там завтрака в душ.
3: Да, конечно, конечно. Так что вот смотрите, уже мы вам вот тут вот накидали какие-то варианты для того, чтобы не держать диету, а просто вести такой вот правильный образ жизни.
2: Ну, еще к нашей теме небольшой факт, а потом на музыкальную паузу. Вот, например, если человек любит какой-то десерт после приема пищи, этот десерт может повлиять на... Соответственно, он повлияет на выработку там инсулина, сахар, все дела. Если правильно употребить свой обед, там салат, углевод, белок, а потом скушать десерт не позже, а именно сразу после обеда, он намного меньше будет влиять на выработку сахара, и это намного безопаснее для организма.
3: Да,
2: если
3: вот
2: ты вот с задержкой скушаешь этот десерт, когда желудок уже успокоился.
3: 100%. Я тоже это и слышала, и эти же рекомендации мне давал доктор, когда я ввелась у нутрициолога. И я тебе хочу сказать, что я настолько в это поверила и проверила, что я даже сейчас детям говорю, вот сначала вы едите основную еду, а потом уже вы едите там что-то сладкое. И вот то, что раньше говорили, что не ешь сладкое, а то там перебьешь себе аппетит. Аппетит вряд ли ты перебьешь. Ну вот я уже в здоровом возрасте для себя могу сделать вывод, что когда я съем сладкое, я все равно хочу есть. Для меня это сладкое, я им не наедаюсь, вот серьезно, потому что у меня высокая активность в течение дня, и это сладкое мне 15 минут, знаешь, и там поактивничаю после него, и все, а потом опять затухаю. Нет, я люблю, вот если есть, то мы едим плотно. Вот, а после этого сладкое вот прям самое то.
2: Да, и организм не страдает.
3: И организм не страдает, сахар не подскакивает, да.
2: Поэтому следим за порядком нашей пищи.
3: Да, я каждый раз, ты знаешь, вот когда такие темы затрагиваются, каждый раз восхищаюсь, какие мы умные все-таки.
2: Ну, пока музыкальная пауза, и совсем скоро вернемся к вам.

0: Коннект. Присоединяйся. Пишите в наш телеграм-канал. Радио 104FM. Новая Россия.
1: Шоу «Коннект» продолжается. День без Денисенко, Александра Синицына.
2: Да, и мы не устали говорить про день без...
1: тех самых диет.
2: Представляешь, хотела сказать про день без еды. Зачем? Зачем я это хотела сказать? Конечно.
1: Надеюсь, такого праздника не бывает.
2: Да, я тоже считаю. Ну, нет, это какой-то... Мы не будем его праздновать, конечно же, нет. Да. Об этом мы сегодня и разговариваем. Слушай, вообще интересно. На мой взгляд, диета – это все-таки для организма нездоровая и стрессовая ситуация.
1: Стрессовая 100%.
2: Да. Вот как ты считаешь?
1: Насчет нездоровая, ну, это, конечно, спорно.
2: Угу.
1: Иногда оно может прям, ну, восстановить там баланс и работу организма. Вот угу. Ты его, например, организм, в кавычках, загадил.
2: Да.
1: Ел только жирную, быстро приготовленную пищу. Прям на ней сидел, другого не хотелось. А тут взял диету, где у тебя КБЖУ и... клетчатка восстановилась, и белки в норму пришла в норму, ну, полезные жиры к тебе пришли. Ну, разве это вредно?
2: Нет, это не вредно, но как будто бы это не диета, а образ жизни, опять-таки. Ты просто решил перейти с лапши быстрого приготовления на авокадо.
1: Знаешь, макароны на...
2: Да, да, и на макароны, да. Да. Вот, на мой взгляд, это именно так делается. Я знаю, вот для меня диета — это когда ты приезжаешь в санаторий, и там диета номер 3. Знаешь, вот как она... А, нет, подожди, там диета, по-моему, стол номер 3 называется. Ну, что-то такое, да, там, ну, стол номер 5
1: вот,
2: и так далее.
1: Помню, по детству так и называлась.
2: Потом. Да, вот такая диета, я понимаю, я ее признаю, потому что там вот прям она... ну, хотя, опять-таки, да, чем она отличается от той диеты, про которую мы говорим?
1: Ну, там конкретика... Ну, смотря какая диета.
2: Да, но опять-таки, вот смотри, да, до чего мы уперлись просто в тупик уже. Нет, я вот сказала, что мы ее признаем, а мы ее тоже не признаем, на самом деле. Потому что в любом случае это ограничения, но можно их избежать, если просто начать вести такой образ жизни. И понять, что, например, вот это вот в таком количестве мне уже не подходит. Я уже не вывожу. Это как вот, когда мы дети, это одно дело. Хотя я и своим там пробую, очень сильно пробую запретить там. Пожалуйста, не ешьте вот эту гадость. Пожалуйста, не пейте вот это. Пожалуйста, вот ну не надо. А потом я вспоминаю себя, когда они все равно там, я узнаю, что они где-то там, нет-нет, да согрешили. И вспоминаю себя в детстве. Я тоже ходила после школы, и вот это вот что-то там ела, и пила, и вот эти орешки были раньше в какой-то кокосовой такой оболочке, которая...
1: Хот-дог какой-нибудь скушать.
2: Или хот-дог какой-нибудь, или какие-то чипсы. Запить это даже газировка не назовешь это. Я не знаю, что это вообще
1: гадость
2: было.
1: Гадость газировка.
2: Конечно, да. И, ну, ничего, как-то выжили. Нормально все. Сейчас вот то поколение, которое вот это вот все на себе испробовало и до сих пор живы-здоровы, собственно, и пропагандируют такой вот здоровый образ жизни. Но так и есть, на самом деле. Вот сейчас я думаю, что надо просто исключить из своего рациона вот эти все нездоровые продукты, которые не питают организм, а которые вредят. Ну да, ты, естественно, ты насытишься на какой-то период времени, ну не на какой-то, как обычным приемом пищи, да, когда ты съешь лапшу быстрого приготовления или пюре, да, быстрого приготовления. Но какую это пользу даст твоему организму, вот здесь вот вопрос.
1: Да, вопрос состава продукта, который ты съел.
2: Его, да.
1: Он может быть из каких-то дешевых ингредиентов, либо серьезных, качественных, те же самые макароны, про которые мы говорили, быстрого приготовления,
2: да,
1: и твердые.
2: Да,
1: они по-разному будут влиять на твой организм. Ну, диеты, да, это рамки, границы, где у тебя четко сказано, вот это тебе нельзя по такой-то причине. А образ жизни и даже еда во время тренировок, когда ты ешь качественную пищу, качественно приготовленную, не просто там пожаренную, а, например, запеченную. Это по-другому влияет, это дает больше пользы, ты не вредишь себе, ты также получаешь удовольствие, что ты съел то, что любишь, но просто сделал это чуть по-другому
2: полезен. Да, да, да, согласна абсолютно. Вот. Я сейчас, пока ты говорил, мне пришла в голову еще одна мысль. Как оправдать диету? Да, ты знаешь, я думаю, что я никогда не участвовала в подобных соревнованиях и мероприятиях. Но когда людям нужно подготовиться, например, к соревнованиям там по бодибилдингу или по, ну, не знаю,

0: какой-то. Вот тебе нужно прям витаминами напитать свой организм.
1: Марафонец, да. Соглашусь. Когда у тебя конкурс красоты, когда у тебя, вот опять-таки, да, там бодибилдинг, и ты выступаешь на каких-то соревнованиях. Это одно дело. Действительно, очень странно будет, когда ты готовишься к такому событию в своей жизни, но при этом ты заедаешь его там бургерами. Ну, тогда ничего не получится. Тогда смысл готовиться к этому. Здесь, конечно, да, диета, наверное, здесь нужны вот эти самые ограничения, и здесь нужно отслеживать, что у тебя лежит в тарелке, вот, ну, каждый прием пищи.
0: У тебя цель выступить,
1: да.
0: А путь к этой цели лежит через вот такие инструкции, в которые входит такая вот еда, другая туда не подходит,
1: да.
0: Она испортит тебе процесс работы, и все.
1: Да, все, да, и вот здесь вот, да, вот тут вот смотри, оп, и мы с тобой диеты сразу же обосновали, оправдали, да, поняли, для чего они нужны. В остальных случаях, вот пока что, дорогие наши радиослушатели, мы придерживаемся той истории, что все-таки не диеты нам нужны. Обычным людям, которые нигде не выступают на смотрах, на конкурсах красоты, нужны не диеты, а образ жизни. Что же думаете вы? Пишите нам, пожалуйста, в Макс и Телеграм-канал.
0: А мы пока на музыкальную паузу. Скоро вернемся к вам.

0: вашему бизнесу. А рекламой займемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп «Чоп-чоп» – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде «Чоп-чоп». Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
6: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
7: Коннект. Присоединяйся.
0: Пишите в наш телеграм-канал Радио 104 FM Новая Россия.
8: Коннект. Продолжается. 104 FM. Денис Денисенко, Александра Синицына.
9: Да, да, все так.
8: Как быстро время летит уже почти.
9: Я сама удивляюсь каждый раз, да, как мы тут начинаем только вроде бы говорить, болтать.
8: Да.
9: А тут уже раз и все. Да, слушай, еще есть советы у нас про прием пищи. Оказывается, есть кое-какие такие вот моменты, которые могут упростить нам жизнь. Как оказалось, вот хотя они абсолютно не очевидны. Меня когда-то поразил факт про картошку. Знаешь его, нет?
8: Картошку, которую холодной лучше кушать.
9: Да, да, да.
8: Отстоявшие в холодильнике один день. Даже как-то так это
9: звучит. Да, да, да, про холодную картошку. Вот и про рис, про те продукты, которые в себе содержат крахмал. Оказывается, что картошка или рис, вот даже вчерашние, даже после холодильника,
8: выдержанные,
9: да, даже холодные, будут гораздо полезнее, чем вот только что сделанные, да, и свежие. Говорят, что при охлаждении образуется такой устойчивый крахмал, который ведет себя почти как клетчатка или пребиотик, то есть медленнее поднимает сахар и дольше дает сытость. И еще я знаю, что некоторые люди картошку перед употреблением, перед варкой, перед жаркой ставят в холодильник вот в воду, то есть сначала, да, когда чистишь картофель. Его же в основном как чистят? В воду, правильно? Я не знаю, так все делают
8: я
9: или нет?
8: Я в воду ложу сразу.
9: В воду, да? Что? Чистую?
8: Очищенную.
9: Очищенную картошку, да, от кожуры ты кладешь в воду, потом вот она там стоит, да, в холодной воде. Ты почистил всю картошку до конца, потом ты ее промыл под водой, так?
8: Да.
9: Так же все делают, правильно?
8: Да.
9: Вот. А то что, кажется, что нет. И потом ее советуют ставить в холодной воде, уже чистую, промытую, в холодильник. Либо же можно вообще без воды. Главное, чтобы она вот немножечко захолодела. Потому что вот как раз таки, вот как я только что сказала, там есть этот вот крахмал, который не должен выделяться.
8: Угу.
9: Да?
8: А вообще вот надолго ее нужно поставить?
9: Чтобы она охладилась, да, и вот тогда только ее есть будет полезно. Вот я, по крайней мере, слышала вот такие вот забавы.
8: Слушай, а у тебя есть какие-то такие привычки употребления продуктов, которые оказались просто мега полезными по там рекомендациям нутрициологов или каких-то там диетодателей?
9: Диетодателей? Не знаю. Жалко, что они не платят нам, эти диетодатели, конечно. Ну ладно. Да, есть. Моя первая полезная привычка — это то, что я всегда завтракаю. Я не могу начать день без завтрака. Вот серьезно. Все диетодатели, как ты их назвал, они советуют завтракать обязательно. Да, завтракать жирно. Ну, правильно, естественно, жиры рекомендуют, да, есть. Я люблю, действительно, я хожу на рынок, я там могу купить авокадо, какую-нибудь рыбу, я это все могу сделать на завтрак, яйца, я могу курицу есть на завтрак. Котлеты. Мы только что говорили про вчерашнюю картошку, я могу съесть вчерашний шашлык на завтрак.
8: Понимаю.
9: Ты знаешь, вообще легко вот прям. Вот после этого я еще...
8: В духовку его поставил на несколько минут, и он... Да. Свежеприготовленный,
9: да,
8: на самом,
9: да, деле. Вообще нормально. Я считаю, для завтрака это очень хорошо, потому что у меня первая половина дня, она самая активная. Вечером у меня уже не столько активности, сколько происходит ее утром, днем. Я постоянно куда-то бегу, что-то делаю, где-то что-то записываю. У меня постоянно очень много людей, событий и так далее. Ну, вот как бы, да, это мне, конечно, шашлык тут помогает. Плотный завтрак.
8: Ну, без масла... На костре приготовленное мясо, в нем нет лишнего масла,
9: да,
8: канцерогенов каких-то.
9: Вот мы и нашли рецепт идеальной диеты, да, к концу эфира.
8: Шашлык.
9: Шашлык, друзья, да. Да, а еще есть не самая здоровая привычка. Я люблю всегда после еды, вот чтобы это, какой бы прием пищи ни был, завтрак, обед, ужин, я очень люблю сладеньким заесть. Мне обязательно нужен десерт, потому что, ну вот как будто бы незавершенная трапеза мною.
8: Но при том, что это происходит сразу после пищи, и организм не в каком-то там шоке преобладает.
9: Да, мы тоже порешали, что это нормально уже.
8: Да.
9: Ну, как бы все, протокол составлен, да, можно записываться в партию нутрициологов страны, если таковая имеется. А у тебя, скажи, есть какие-то такие здоровые привычки и нездоровые привычки?
8: Да, как оказалось... Вот раздельное питание в плане салатов и перед основным приемом. Я всегда все овощи или любой салат люблю кушать перед приемом пищи. Вот,
9: да,
8: сначала
9: ты
8: скушал,
9: что?
8: Там, капусту квашеную съел.
9: Никогда этого не понимала.
8: Помидоры все сразу съел. Или просто салат сразу съел, а потом уже сел за то самое блюдо.
9: Вот ты, вот слушай, теперь все. Теперь я тоже, знаешь, понимаю, для чего в ресторанах сначала приносят салат, а потом основное блюдо. Ну, чтоб тебе было вкусно.
8: А еще привычка на ночь выпить что-то кефирное или, например, йогурт без добавок. Ацетофилин мне очень нравится.
9: Да.
8: Такую штуку?
9: Я пробовала, да.
8: Мега. Это суперфуд даже, как его называют.
9: Да, суперфуд, который там, да, пребиотики, пробиотики, прибиотики,
8: супер,
9: да.
8: Молочные палочки, ацетофилиновые.
9: Да.
8: Ацетофильные даже как-то так правильно.
9: Тоже не скажу правильно, не биолог.
8: Звучит как болезнь какая-то.
9: Да, согласна. Особенно все, что связано с какими-то палочками, да, согласна, если они...
8: Очень помогает нашему ЖКТ. А еще очень сильный суперфуд — это киви на ночь.
9: Слушай, знаешь что? С такими суперфудами... Сам общайся. У меня аллергия на киви, поэтому если я такой суперфуд съем, то в пятницу я на эфир не приду, скорее всего. Ну ладно, полезно и хорошо. Давай неполезную твою какую-то привычку.
8: Я люблю бургеров покушать. Конечно, не каждый день себя.
9: Но это не полезная привычка. Это не привычка, это просто ты иногда ешь бургеры.
8: Я и чипсиков люблю погрызть.
9: Это вечером. Прям привычка?
8: Ну, я делаю это, наверное, раза три в неделю.
9: Ну, можно, да, сказать, наверное, что да.
8: Семи дней, три или два дня я...
9: Ну, ты ешь перед этим?
8: Не то, чтобы сильно.
9: Натощак? Ну, это, конечно, да, согласна, все, это точно. Поставили в список.
8: А потом ацетофилина попить.
9: Плохих
8: и
9: привычек.
8: И восстановиться.
9: Да, можно вместе хрустеть и запивать, да. Согласна.
8: Ну что, будем подводить итоги нашего эфира?
9: Да.
8: Так сказать, диеты не абсолютное какое-то зло. Они бывают в меру, бывают в спасение, потому что других выходов у нас нет. Но разгружаться от них непременно психологически как-то надо. Потому что, запрещая себе все на свете, счастлив полноценно ты не будешь. Потому что в еде тоже есть свое удовольствие и счастье. Правильно?
9: Ух ты, как ты сказала. Как красиво. Прям про диеты, про удовольствие. Это все, что я услышала, знаешь? Диеты нет, удовольствие, счастье, да. Да, однозначно. Наверное, это выбор каждого, потому что никто другой не знает ваш организм лучше, чем вы сами. И если вы считаете, что для вас рабочая схема – это диета, пожалуйста, вот пускай это будет вашим лучшим, самым приятным, классным выбором, выходом, и ваше тело скажет вам потом спасибо. И вы, когда будете смотреть на себя в зеркало, тоже будете сиять от проделанной работы, и вам ваш результат будет категорически нравиться. Те, кто считает, что диеты... Те, кто, как и я, считает, что диеты — это такая... пытка своего рода. Пытка. Ну, не могу я, да. Ну, не могу. Ну, вот это серьезно. Ну, люблю пытка. Я поесть. Конечно. Да. Вот. Те, кто, как и я, считают, что диеты — это не их история, тоже давайте как-то... Ну, все равно к здоровому образу жизни присоединяйтесь. Можно не держать диету, но при этом можно и не перегибать с едой, там, например, быстрого приготовления, с вредной едой и не вводить это все в привычку.
8: Да, без фанатизма. Живите да. вкусно, живите счастливо и просто правильно найдите свой баланс в организме.
9: Да, да, да, друзья.
8: А мы с вами прощаемся.
9: Увидимся с вами, услышимся с вами в следующие выходы шоу «Коннект».
8: Александра Синицына.
9: Да.
8: И Денис Денисенко.
9: И Денис Денисенко,
8: всем
9: да.
8: пока-пока.
9: Пока-пока.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Всем привет! В эфире информационный выпуск. Чтобы моя коллега Екатерина Захарова смогла пораньше добраться домой, для вас его подготовила я, виртуальная ведущая Светлана, созданная искусственным интеллектом «Радио 104 FM». Я собрала главные новости к этому часу.
1: Новое в России.
2: В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения и ряд других ведомств. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
1: Жизнь города.
2: На улице Мурата Ахиджака в южном районе Новороссийска проведут механизированную уборку. Работы пройдут с 23 часов 7 мая до 6 утра 8 числа на четной стороне улицы. На это время водителей просят парковать автомобили на нечетной стороне. Транспорт, мешающий работе спецтехники, будет эвакуирован, сообщили в пресс-службе мэрии города.
1: Новое в погоде.
2: Синоптики рассказали о погоде на День Победы в Краснодарском крае. 9 мая потепление будет в разгаре. Местами в регионе воздух прогреется до плюс 27 градусов. Прохладнее окажется на побережье Черного и Азовского морей. До конца длинных майских выходных погода в Краснодарском крае останется комфортной. На большей части региона обойдется без осадков. Лишь в южных районах в вечерние часы могут прошуметь кратковременные грозовые дожди, сообщили в Краевом гидрометцентре. На этом все. С вами была виртуальная ведущая Светлана. Всем хорошего вечера и до встречи на 104 FM.

0: прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров «Медичи» открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр «Медичи» – ваше здоровье, наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджаки электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+.
2: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
0: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8-16-67-20-46.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди-Гонзалес. В этом выпуске. Цены скачут. Новые штрафы с мая. Миф или правда? Заявление госавтоинспекции. В России появился новый товарный знак. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Авторынок.
0: На отечественном авторынке чехарда с ценообразованием. Цены на новые легковые авто скачут то вверх, то вниз с начала весны 2026 года. Об этой странной тенденции и ее причинах рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В начале года почти все бренды дружно переписали ценники, в среднем от 2 до 4% вверх, а потом пошла чехарда. На какие-то модели и комплектации цены поднимаются, на какие-то снижаются, где-то вводятся дополнительные скидки, а где-то отменяются. Написал Целиков в своем телеграм-канале. По словам эксперта, автопроизводители и дилеры и хотели бы поднимать цену, но мешает слабый потребительский спрос. Поэтому они вынуждены экспериментировать с ценами и акциями, чтобы привлечь клиентов. Напомним, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в марте составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. Это на 14% выше показателя годичной давности.
1: Светофор.
0: Госавтоинспекция прокомментировала слухи о повышении штрафов с 1 мая. На праздниках в отечественных СМИ и соцсетях разлетелись публикации о том, что штрафы выросли от 3 до 10 раз. Например, езда без ОСАГО обойдется якобы в 3000 рублей, а было 500. Проезд на красный свет 5000, а была 1000. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной и вводящей автомобилистов в заблуждение. Убедительно просим проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию, обратилась госавтоинспекция к СМИ и блогерам. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения в КОАП устанавливаются правительством России. Каких-либо соответствующих поправок нет даже на рассмотрении, не говоря уже об их утверждении, о котором стало бы известно по сведениям на официальном интернет-портале правовой информации.
1: Автоиндустрия.
0: В России появится новый торговый знак «Волга». Бренд получит название VLG Tech. Таким образом, возрожденная российская марка автомобилей «Волга» обзаведется суббрендом. Об этом «Рамблер Авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента. Судя по классу регистрации, под новой вывеской будут продаваться запчасти и комплектующие, в том числе технические жидкости, моторные масла, тормозная, антифриз, детали для двигателя, поршни, шатуны, кольца, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и много другое. Иными словами, у владельцев автомобилей «Волга» не должно возникнуть проблем с поиском запчастей, поскольку в планах запуск полноценного технического сервиса. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был «Автомикс» и Андрей Спиди-Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, есть только 2 дня в году, когда вы можете ничего не делать. Один из них называется «Вчера», а другой – «Завтра». Всем удачи на дорогах. Пока.
2: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
1: «Автомикс» на 104FM.
0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект «Костенко Brothers» представляет «Диско-танцы» на 104FM. Каждую пятницу в 21.00.
3: Реклама.
0: Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Продли жизнь своему авто с Декат-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
5: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
6: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
7: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
8: 64-20-46. Код города 86-17.
7: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
9: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
2: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Будьте здоровы!
1: Всем привет! В эфире программа «Будьте здоровы». У микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Сегодня поговорим о процедуре, которую многие боятся, но которая реально спасает жизнь – о колоноскопии. Признайтесь честно, многие думают, если ничего не беспокоит, зачем мне это? И это главный миф, друзья. Колоректальный рак развивается годами бессимптомно. На ранней стадии его можно не заметить, а когда появится боль, может быть уже поздно. Но слово «колоноскопия» пугает. Кажется, что это больно и унизительно. Так вот, хорошая новость. Современная медицина все изменила. Сегодня процедуру часто делают во сне. Вы просто засыпаете на 20 минут, просыпаетесь, а исследование уже позади. Никакого дискомфорта, никаких неприятных воспоминаний. А если найдут что-то, в том-то и польза. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России во время исследования могут сразу удалить полипы и новообразования различных размеров. То есть колоноскопия – это не просто диагностика, а еще и лечение за один визит. Поэтому после 45 лет даже при отличном самочувствии стоит пройти скрининг. А если у родственников были проблемы, тем более. Страх – главный враг здоровья. Один визит к врачу может подарить вам спокойствие на годы вперед. Не откладывайте, запишитесь на консультацию в Новороссийский клинический центр ФМБА России. Берегите себя. Ваше здоровье в ваших руках. И, конечно, в руках хорошего эндоскописта. Записаться на прием можно по телефону 79 70 56. Вас ждут по адресу Новороссийск, улица Сака, Иванцетти, 26. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: FM 104.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. «Шинный двор» – любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
4: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
5: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
6: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
7: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
10: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Маяковский. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В четверг, 7 мая, в первой половине дня малооблачно, во второй ясно. Днем плюс 15, вечером плюс 13. Южный ветер 5 метров в секунду, влажность воздуха 79%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров «Медичи» открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр «Медичи» – ваше здоровье, наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама.
1: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
0: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. 104. Реклама.

0: рекламой займемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны

0: историю только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся. Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт ПРО». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийский район, Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64-20-46. Код города 86-17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп «Чоп-чоп» – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде «Чоп-чоп». Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19:00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните +7 901 01 44 888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

going in the sunshine. Love who I love.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-938-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», НТВ, Пятый и радио «Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: Понимаете? У нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
6: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
7: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
8: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про». Крупнейший питомник на побережье.
2: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийск, район Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64 20 46. Код города 86 17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
6: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
7: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
8: Неоферта застройщик ООО «СЗЛ» без проектной декларации на сайте наш.ком.рф.
0: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.
9: Heavy rain in the southwest corner. This is a

vento soffia dolcemente nel fragile flauto.

пустота минут, и снова ко мне навстречу. Тебя не хватает.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и

0: Калина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт Про».

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

Продолжение следует...

0: Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?